0: Слышу. Вот так.
1: Ой.
0: Алла нагрей.
1: Кто был кузибо? Кто команди? Гоку сабе кетиару. Иску пасы лакта. Ювани вастты гардена. Адам.
2: Лаха! अस्तिको डाक्टर सुमित चामिस आउनु भएको छ रे, सबैजना भेला भएर खोप लगाऊ है।